0: outside is raining, but inside is wet.
1: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
1: Shine bright

0: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
1: Play on the legend level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 23. В Минске сегодня до 19 тепла, пройдут дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

плачь, не плачь.

В студии Дарья Утюжникова расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 23. В Минске сегодня до 19 тепла, пройдут дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио.

0: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 23. В Минске сегодня до 19 тепла, пройдут дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением с конструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-4 месяца беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

пусть пройдет дождь, и ты придешь ко мне. Это будет всегда, ведь я люблю тебя. После дождя пусть пройдет дождь, и

студии Дарья Утюжникова расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 23. В Минске сегодня до 19 тепла, пройдут дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: незабываемые мгновения твоей жизни. Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
0: Светофор. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
4: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Если диета... то с понедельника. Если радио, то душевное.

0: для работы и жизни. Без долгих поездок по городу, с удобной инфраструктурой. Бизнес-апартаменты в здании Каспиан комплекса «Минск Мир». Двухуровневый подземный паркинг, кладовые и уютный внутренний дворик для приятного отдыха рядом с домом. В честь Дня независимости стартовали продажи. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
1: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21. В Гомеле и Могилеве плюс 23. В Минске сегодня до 19 тепла, пройдут дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение периодом вскармливания не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.

0: авто покупай на бутик «Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624 1057.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятно.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21. В Гомеле и Могилеве плюс 23. В Минске сегодня до 19 тепла, пройдут дожди. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
5: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Вон и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Лето. И любимая музыка. На душевном радио.
1: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
2: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.

0: для работы и жизни. Без долгих поездок по городу, с удобной инфраструктурой. Бизнес-апартаменты в здании Каспиан комплекса «Минск Мир». Двухуровневый подземный паркинг, кладовые и уютный внутренний дворик для приятного отдыха рядом с домом. В честь Дня независимости стартовали продажи. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
1: Сверим время. 2 часа дня.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит до 15 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 20. В Витебске, Гомеле и Могилеве 22 тепла, в Минске завтра плюс 21, пройдут осадки. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Доброго дня.
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте наши песни.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит до 15 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 20. В Витебске, Гомеле и Могилеве 22 тепла, в Минске завтра плюс 21, пройдут осадки. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай

0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Joy, I need space. Love, I need me. Action!

0: Для работы и жизни. Без долгих поездок по городу. С удобной инфраструктурой. Бизнес-апартаменты в здании Каспиан-комплекса «Минск-Мир». Двухуровневый подземный паркинг. Кладовые и уютный внутренний дворик для приятного отдыха рядом с домом. В честь Дня независимости стартовали продажи. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
1: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит до 15 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 20. В Витебске, Гомеле и Могилеве 22 тепла, в Минске завтра плюс 21, пройдут осадки. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит до 15 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 20. В Витебске, Гомеле и Могилеве 22 тепла, в Минске завтра плюс 21, пройдут осадки. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Для работы и жизни. Без долгих поездок по городу. С удобной инфраструктурой. Бизнес-апартаменты в здании Каспиан-комплекса «Минск-Мир». Двухуровневый подземный паркинг. Кладовые и уютный внутренний дворик для приятного отдыха рядом с домом. В честь Дня независимости стартовали продажи. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
1: Сверим время. 18 часов.
2: Вы слушаете «Душевное радио».

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит до 15 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 20. В Витебске, Гомеле и Могилеве 22 тепла, в Минске завтра плюс 21, пройдут осадки. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Душевное радио. Слушай свободу.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит до 15 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 20. В Витебске, Гомеле и Могилеве 22 тепла, в Минске завтра плюс 21, пройдут осадки. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.
1: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть. Не вышло.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовки.
2: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопрос есть?
3: Я с детства на охоте писец в глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
3: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
3: Кто?
4: Товарищ, друг и брат. Будем вас воспитывать.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на «Танк

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.